92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

как будто и снова в массовке, а по факту один, третий звонок, и пора начинать Хэллоуин.

0: Владимира Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: этот
1: радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: сделали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: нога болит, так что ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: России на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамед.

0: Викторовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Уросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений.

0: Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы, не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Авторадио. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: целом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь.

0: Обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги он посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио.

Вы слушаете программу «Рабочий полдень». С вами Игорь. Южноафриканский дуэт «No Method» продолжает нашу программу. Телефон прямого эфира 8 916 244 00 44.

0: качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Экзист.ру» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Экзист.ру». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-Бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я хочу сказать, что вы можете слушать радио «Комета» посредством площадки Яндекс.Радио. Там очень хорошее, кстати, качество. Я уже сам проверял. И, между тем, я перехожу к самой приятной части нашей передачи, к вашему заявку. У меня был звонок от Александра. Он сам из Донецка, но сейчас находится в госпитале в Санкт-Петербурге. Вот, он передает большой привет Малинской больнице, всем врачам, хирургам, всем ребятам нашим в Донецке, солдатам. Вот, передает также привет своему другу Кириллу, соседу по палате. Кириллу тоже выздоравливайте. Александр, выздоравливайте тоже. Вот, Александру тоже. И попросили композицию «Матушка Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. Ну, ставим хорошую, популярную композицию, да, патриотическую, во всяком случае. Вот, поэтому пишите, звоните по телефону 8-916-244-00-44. Вот у меня был звонок, и даже из Санкт-Петербурга, представляете, вот. Так что, Александр, большое спасибо вам. И можно прислать также заявки посредством смс обычного, либо посредством мессенджера

0: Макс. Вот, поэтому я все это увижу и услышу. Поэтому большой всем привет. В Санкт-Петербурге тоже. Спасибо, что слушаете. Это очень-очень приятно. Итак, Татьяна Куртукова. Дальше немного рекламы, после чего рабочий полдень с вами сегодня до 14.00. Слушаем.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем отбивает первый час, 12:55. Хочу сказать, что сегодня 14 сентября. День сегодня хороший. В общем, как я вчера сказал, на этой неделе нам обещают переменную облачность. Температура, наверное, прогреется градусов так до 18, во всяком случае. Да, но во всяком случае сегодня хорошо. Сегодня хорошо, день начался отлично. Поэтому я желаю всем хорошего настроения. Хорошо всем сегодня отработать сегодняшний день. Понедельник, начало все-таки рабочей недели. Время пролетит быстро, и вы не заметите, как опять наступят выходные, кстати. У нас пятница, суббота, воскресенье, выборы. Вот поэтому про это надо точно не забыть. Ну, а у нас музыка сейчас. У нас будет Жанет с композицией 74-го года «Паркет Вас». Вот. Веселые ребята тогда тоже перепели. Группа в 79-м, по-моему, году. Пластинка называлась «Музыкальный глобус». И я думаю, вы эту песню узнаете. Если у кого-то есть пожелания, приветы, или вы хотите прислать свои любимые заявки на любимые песни, 8-916-244-00-44 гарантирует вам исполнение ваших всех музыкальных желаний. Поэтому передавайте друзьям приветы, себе заказывайте композиции. Вот. Ну и просто, так сказать, делитесь своими впечатлениями, как у вас сегодня вообще настроение. Итак, Жанет, дальше новости, и рабочий полдень скоро вернется к вам в следующем часе.
0: Рабочий полдень.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Уруссети Московский регион Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство.

0: переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность без осадков и 13-15 тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.
8: Всем привет, с вами Полина Гагарина.
9: Это боль до боли, до хрипоты.
8: Вы слушаете на радио Комета.
7: Комета.
10: Песен еще не написаны. Сколько?

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень перешел плавно в следующий час, 13:10 на часах. И я пока вчера сидел буквально в рабочем полдне, уже после рабочего полдня пришло сообщение от Виктора Рона, который накатал буквально здесь там список, наверное, на целых 3 рабочих полдня. Но мы вчера, соответственно, его список выполнили, да, я пока сидел, работал. Но раз человек попросил, то не проблема, да, он писал, что они слушали, соответственно, своими друзьями радио Комета на радио Яндекс.ру, да, 3 человека сидят, слушают, но если слушают, то надо же как-то людей подмотивировать, чтобы слушали, да, поэтому мы не отказываем нашим клиентам, если у нас, конечно, в редакции есть ведущие и или диджеи, или редакторы, то, конечно, все сообщения прочитают, поэтому если что-то увидели позже, то увидим, значит, на следующий день и все это озвучим и передадим. Поэтому я тут периодически ставлю, соответственно, от Виктора какие-то композиции, да, он попросил, возможно, он слушает нас, а может быть нет сейчас, да. Но послушайте вы, песни, в принципе, все хорошие, классика советская, да, и международная, вот там и Джеймс Ласт вот был, и Поль Мориа. А сейчас вот «Для тебя, человек» называется композиция в исполнении «Голубых гитар». Поэтому для тебя, человек, да, и для всех человеков на земле радио «Комета» сегодня с программой «Рабочий полдень» выполняет ваши заявки и передает привет и ваши пожелания. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки. Ну, а между тем, я тут буду, конечно же, что-то ставить из своего списка, из списка тут. Но Виктор попросил, если кто-то из друзей его слушает, то будет что-то прозвучит сегодня. Все, «Голубые гитары» и далее по нашим спискам.
0: «Рабочий полдень»

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Комета. Первая чеховская

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к новостям экономики и скажу, что пишут, что латвийский перевозчик Air Baltic начал процедуру по защите от банкротства. Я в своей жизни попользовался один раз компанией Air Baltic. Это был, соответственно, какой-то, не помню, какой-то год, в феврале. Поэтому мы тут добирались, так сказать, на переклады к Санремо в Италию, да, на фестиваль. Но, по-моему, мне кажется, это было... Ну, вот как раз комета, да, должна была туда поехать. И мы туда ехали, соответственно, летали и летели через Ригу, компания Air Baltic, да. Что хочу сказать, да, билет был недорогой, но есть два, пожалуй, минуса достаточных, да, для того, чтобы путешествовать этой авиакомпании, что вот мне лично не понравилось, да. Естественно, там пишут о том, что вы берете ручную кладь, да, то там максимум вы можете там 20 килограмм, если вы там больше, там 50 евро буквально за каждый килограмм вы там платите. Вот, поэтому слишком дорого платить вот за перевес, да, плюс еще, соответственно, питание. Питание там платное было на борту. Не кормили. Кормили, естественно, только и наливали за деньги. Поэтому, если что-то попить или поесть, то это надо платить. Хотя, в принципе, все было вовремя относительно, да. Ну, вот единственное, что был большой разрыв там в перелете, в пересадке, да, то есть долететь там, допустим, до Балтики, до Риги надо было, да, Air Baltic, да, и Air Baltic так же тебя перевозил потом в Милан аэропорт. Вот, вот тут вот как-то был еще разрыв между рейсами такой, да, но питание и что касается, соответственно, килограммов, то там вы можете только там, не знаю, 20 килограмм с натяжкой взять, да, и 8 килограмм там, соответственно, взять с собой внутрь, да. Поэтому много, так сказать, оттуда не увезешь. Вот так. Поэтому сейчас мы продолжаем. Рабочий полдень на комете. И композиция в исполнении группы «Бананарама» продолжит наш эфир. 8-916-244-00-44.

Ну, в общем, что хочу сказать. Air Baltic проходит сейчас, так сказать, процедуру банкротства. Надеюсь, у них там все сложится нормально. Но мы летаем самолетами авиакомпании Аэрофлот. Вот, ну, знаешь, что летишь всегда, в принципе, нормально. Вот, поэтому выбирайте для себя хороший, комфортный отдых. Начинается бархатный сезон, и поэтому...

Поэтому, так сказать, отдыхайте. Отдыхайте, отдыхать надо. Я желаю всем хорошего настроения с радио «Комета» сегодня и вообще на всех наших эфирах.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Суши Вок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем на радио Комета продолжается. 13:46 практически набегает. Время идет очень быстро сегодня. Почему-то, прям даже не знаю, какой-то сегодня очень быстрый день с утреца пораньше. Но я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что 14 сентября 1886 года американец Джордж Андерсон получил патент на ленту для пишущей машинки. Его изобретение представляло собой шелковую полоску, пропитанную чернилами, и главное преимущество в том, что с такой лентой отпадала необходимость постоянно обмакивать чернила сам валик машинки, и это сильно упрощало и ускоряло работу, так сказать, печатающего, да. Вот, первые такие ленты были черными, и, в общем, многоцветные варианты появились значительно позже, через 30 лет, их стали использовать специально для оформления бухгалтерских отчетов. Но люди, которые пользовались печатными машинками, я думаю, помнят такие кассетки, да, на которых намотана вот эта пленка, которая, соответственно, дает оттиск на бумагу. Ну, что касается музыки, то здесь я вспомнил композицию «Typewriter» в исполнении Лероя Андерсона. Тоже Андерсон, кстати. Тоже Андерсон, который машинку изобрел и который музыку написал. Вот, поэтому известная композиция, да, исполняет бостонский оркестр. Вот. Ну, а дальше песня из кинофильма, которую вы должны помнить. Композиция называется «Я тебе, конечно, верю» в исполнении Людмилы Берлинской и Игоря Капитанникова. Поэтому слушаем сейчас. И 8-916-244-00-44. Рабочий полдень уже плавно потихонечку сворачивается.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио.

0: Комета.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но думаю, чего ж я сегодня не забыл, забыл сказать. Бабье лето, да, по народному календарю, конечно, 14 сентября. Фиксированного, пишут, дня нет с метеорологической точки зрения. Его определяют по погоде, по устойчивости, сухой, теплой, ясной. Ну, вроде что-то похожее, да, сегодня, да. Надеюсь, что так и будет. Вот, поэтому бабье лето, всех с бабьим летом, поэтому... Я желаю всем хорошего настроения. Слушайте «Рабочий полдень». И, естественно, Клавдия Шульженко со мной, с вами попрощается вместе, соответственно. Да, если вы планируете что-то важное, так сказать, ориентируйтесь на приметы. Приметы, да, вот так. Поэтому все приметы показывают, что в природе происходит. Все, встретимся в среду. Буду с вами целый день. С вами был Игорь. Пока-пока. И всем хорошей недели и хорошего настроения.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российский банковский сектор перешел к режиму тотальной прозрачности оборота наличных в ответ на отток безналичного капитала. Центральный банк утвердил жесткие методические рекомендации, обязавшие службы финмониторинга отслеживать каждый шаг граждан при работе с купюрами, сообщает агентство Data.ru. В первую очередь под удар попадают граждане, возвращающие крупные суммы на счета. Банки обязаны превентивно блокировать зачисления свыше 5 миллионов рублей за месяц или серию из 10 операций по 100 тысяч рублей. Для разблокировки придется предоставить договоры купли-продажи недвижимости, свидетельства о наследстве или справки о страховых выплатах. Аэрофлот подвел итоги летнего сезона 2026. Аэрофлот, Россия и Победа перевезли с июня по август 16 миллионов 400 тысяч пассажиров, что соответствует уровню лета 25-го. Из них на собственных рейсах Аэрофлота перевезено 8 миллионов 600 тысяч пассажиров. В топ-10 городов по популярности вошли Москва – более 9 миллионов, Санкт-Петербург – более 2 миллионов 200 тысяч. Далее следует Сочи, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар, Казань и Минеральные воды. Перевозчик также назвал топ-5 российских направлений по количеству перевезенных пассажиров на рейсах Москва-Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Москва-Сочи-Москва, Москва-Владивосток-Москва и Москва-Хабаровск-Москва. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Тимирязевским радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета 92.6 FM. Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Срок замены вышедших из строя электросчетчиков России с 1 января 2027 года сократится с 6 до 3 месяцев. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Якубовский добавил, что вопросом замены электросчетчиков

0: должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее двух предметов на углубленном, отметил министр. По словам Кравцова, обучение по шести существующим профилям сохранится, при этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. И в завершении выпуска: российский автопроизводитель ВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента. По данным Федеральной службы интеллектуальной собственности, заявка была одобрена 9 сентября 2026 года, а регистрация продлится до 17 февраля 2036 года. Сама фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков ответил ею на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать автомобили, аналогичные BMW. По информации сервиса проверки контрагентов, компания сможет выпускать автомобили и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки, а также заниматься рекламой, производством фильмов и шоу-программ. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

Работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП. Автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Звезда Мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио.

0: Радио Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Уроссети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект

0: уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы Чехов-3 за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай.

0: случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская.

0: Комсомольская. Позитив.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоб». Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск – 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск – 57,5. На пятом месте находится Краснодар –

0: 57 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 26 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Добрый вечер, понедельника, всем, кто нас слушает.
7: Всем привет-привет, мой любимый день недели, понедельник, и с вами мы, Анна Данрой
6: и Ольга Ольхова. Как всегда, все по стандарту, наконец-то обе вместе. Аня,
7: наконец.
6: Я так рада видеть.
7: Я тоже,
6: ты
7: моя хорошая.
6: Ты такая классная.
7: Спасибо.
6: Вообще.
7: Спасибо.
6: Обожаю
7: ты
6: тебя.
7: Ты тоже.
6: Ну что, Ан, торжественно объявляем прием ваших музыкальных заявок, привет, пожеланий, поздравлений, ну и всего-всего-всего на номер 8-916-244-2044 открытым. В общем, там у нас уже плодятся заявки, они там уже летят-летят вовсю.
7: Летят-летят, да. И у меня, и у Оли прям, ой, спасибо вам.
6: Класс.
7: Всем, кто участвует.
6: Огонь.
7: В подаче заявок на, по вашим любимым песням. И особенно, кто хочет сказать теплые слова для своих родных и близких.
6: Да, потому что вы создаете нам настроение, мы вам здесь все на взаимообмене на полном. Ну что ж, для начала хочется напомнить, где же нас можно слушать стандартно.
7: Я уже засмеялась. Оля точно скажет вам про волну УКВ.
6: Да, 7049 УКВ, это наша родная волна. Также 92.6 FM.
7: Это точно никто не отменял.
6: Также можно сказать: Алиса, включи радио Комета.
7: А еще, кто хочет нас послушать из-за рубежа, или просто тот, кто не находится в нашем городе, а вы очень скучаете по радио Комета.
6: И по нам.
7: Да, однозначно. Ну, я уж прям не стала так, но поскромничала.
6: Ну, ладно тебе.
7: Вы можете нас послушать, скачав приложение на свой телефон Яндекс.Радио. Яндекс.Радио. Или найти в интернете, просто написав «Радио Комета», слушать онлайн.
6: И мы будем всегда с вами.
7: И что самое интересное, именно в Яндекс.Радио «Радио Комета» звучит громче всех. Просто потому, что мы самое лучшее радио в мире.
6: Протягивать свои как-то классные позитивные вибрации начнем буквально скоро. А, да, скоро нас появится, кстати говоря, тема дня сегодняшнего у нас в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте.
7: О, да, мы сейчас
6: там же
7: глубоко продумываем этот
6: подарок. Да, у нас еще есть большой подарок для наших слушателей. У нас на этой неделе целых два выпуска «Чироки Шоу». В пятницу в 8 вечера и в субботу в 6 часов вечера. Следите за анонсами в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей и событий. Ну а заодно информационный канал «Лопасня.ру» в мессенджере Макс и ВКонтакте ждет вас. Там самые актуальные честные новости города. Ну и, Аня, твое любимое гидромедцентр Ольги Ольховой.
7: Ура! Я скучала по твоему гидромедцентру.
6: Да, найду, где у меня здесь мышка. Ага, вот она. Итак, у нас сегодня плюс 16, облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, но что-то я не верю в этот прогноз, если честно. Завтра нам обещают слабый дождь.
7: Затянуло, затянуло там.
6: Да, плюс 8, плюс 19. Пыльца, к сожалению, все еще летает. Слабая магнитная буря у нас на 3 балла. И давление атмосферное в норме. В общем-то, для понедельника неплохо. Ну и давайте уже начнем с ваших музыкальных заявок, которые у нас тут уже поднакопились, они есть. Ань, там твоя заявка как будет, не будет?
7: Пока нет.
6: Пока нет, пока
7: я жду,
6: ждем, да?
7: В эфире, да.
6: Ну что ж, мы пока ждем тогда Анину заявку. У меня есть заявка, которая пришла к нам на рабочий мессенджер Макс.

0: Кирилл, Infected Mushroom, I Wish. Все, вот так вот кратко. Infected Mushroom, I Wish. Ну, раз вы желаете, мы исполняем.
1: Мы не можем вам ни в чем отказать, потому что вы наши радиослушатели.
0: Поэтому давайте слушать прямо сейчас. Infected Mushroom, I Wish. Мне кажется, такая боевая песня для понедельника, чтобы проснуться и зарядиться прям позитивом на всю неделю.
1: Пока не понимаю, но готова встать оттанцевать это все прямо в эфире.
0: Вот, давай, все, танцуем и слушаем. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Infected Mushroom.
1: Ура!
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8.

0: 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вот и мы вернулись, вот, потанцевали, кайфанули.
4: Я хочу лично Анну Данрой поблагодарить некоего нашего Кирилла, который, я очень надеюсь, что станет сейчас уже скоро нашим постоянным слушателем, потому что Кирилл, как и обещала, очень честно оттанцевала под Infected Mushroom I Wish.
5: Да, слушайте, это прям классно. Огненное было зрелище, на самом
4: да,
5: деле.
4: Да, такая, это, знаете, наша соли-реакция. Я такая потанцевала и говорю, ого, какая классная электронщина. Ольтка говорит, у нас появились слушатели с хорошим музыкальным вкусом, так что
5: у нас появился новый слушатель.
4: Да, не то, что появились, да, у нас есть хороший вкус музыкальный. Именно новый слушатель с хорошим музыкальным вкусом. Так что, Кирилл, вам отдельное спасибо, очень классная песня. Продолжайте ваши заявки и еще присылайте вместе с этими заявками приятные какие-то слова для ваших родных и близких, и я думаю, что никто не останется равнодушным.
5: Так, ну что, у нас сегодня есть тема дня сегодняшнего, но к теме дня сегодняшнего, я так чувствую, мы будем подходить еще парочку блоков, потому что у нас здесь навалило.
4: Очень немного всего, что надо нам сделать в обязательной
5: программе. Для начала, с прошедшим днем рождения мы хотим всем коллективам нашей радиостанции поздравить нашу драгоценную Яну Дмитриевну. Яна Дмитриевна, ты нас слышишь, мы знаем, мы в курсе, она уже не Зеленцова.
4: Она не Зеленцова, да, кстати, хотел сказать, она вот Зеленцова на а она кто вообще? Тогда она Хлюпина.
5: Да.
4: Я так предполагаю, что она все-таки Хлюпина, Яна.
5: Да, поэтому, Яна Дмитриевна, мы тебя любим, мы тебе желаем долгие лета, мы тебе желаем солнечного настроения, пусть в твоей жизни все складывается так, как ты этого хочешь, и пусть тебя окружают забавные, веселые люди, такие как мы.
4: Да, мы очень надеемся, что мы поднимаем тебе настроение, находясь в этом эфире. А я, Ян, отдельно тебе хочу пожелать, ну, знаешь, я, наверное, хочу тебя даже поблагодарить, да, за твою мудрость, за твое желание маневрировать с людьми, да, то есть за манеру общения, за желание всем сделать так, чтобы всем было хорошо, вот, и не потерять свой статус исполняющего обязанности.
5: Мы тебя обожаем, да. Яна Дмитриевна.
4: Мне нечего добавить.
5: Так,
4: да, спасибо,
5: еще мы сегодня поздравляем нашу драгоценную Зулю с днем рождения.
4: Поздравляем, присоединяюсь.
5: Да, Зулечка, тебе здоровья. Разумеется, тебе счастья и материнского счастья, и женского счастья. Пусть в твоей жизни каждый день будет наполнен светом, радостью, любовью и невероятными классными добрыми событиями.
4: А я желаю продолжать двигаться в направлении спорта, в направлении развития над собой, в направлении работы над своими энергиями, над своими эмоциями. Это принесет тебе счастье. От души желаю.
5: Да. И напоминаем, что поздравить своих друзей, знакомых и всех вообще, передать всем привет или пожелания можно на номер 8-916-244-00-44, либо в комментариях под сегодняшним анонсом «Вечернего Чехова» в нашей группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. И у нас, в общем-то, песня с поздравлениями от Юрия Штунова отправляется к нашим Зуле и Яне Дмитриевне. И у Ани есть еще заявка.
4: А у меня заявка от меня лично нашему постоянному теперь уже слушателю, благодаря тому, что это мой одноклассник, с которым у нас потрясающее взаимное чувство. Привет, суперведущий, пишет Ванечка. Хорошего вам эфира. Я все-таки вас дождался. И ради этого...
5: Как это мило.
4: И ради этого он решил 2 часа специально поработать, чтобы у него... Звучали мы и Радио Комета. Ванечка, лично для тебя, специально для тебя, для твоего поднятия настроения, необычный заказ, но я оставлю для тебя песню Муслима Магомаева «Лучший город Земли». Очень надеюсь, что ты будешь пританцовывать, будь аккуратнее за рулем при любых раскладах.
5: Какая прелесть. Ну что, давайте слушать прямо сейчас. Юра Штунов, с днем рождения для Зули и Яны Дмитриевны, и Муслим Магомаев для Ванечки Крылевой, и для всех наших слушателей, для хорошего настроения на волнах Радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Мы всех поздравили. Еще вот сейчас как раз еще заявочка. Если мы успеем ее поставить, Оль, можно ставить?
1: Конечно, успеем. Все, куда мы денемся?
0: Тогда пока Оля ставит заявочку, которая у нас следующая прозвучит.
1: А ты мне перекинь ее, чтобы я ее поставила.
0: А я тебе же сказала, какая.
1: Нет. Погоди, сейчас разберемся вообще.
0: Ладно, сейчас в программе разберемся. А сейчас мы хотим сказать, какая у нас тема вообще будет с вами.
1: Да.
0: Кстати, напомним хотим, что вообще кто в эфире, вообще кто только вот включил радио и не понял вообще, где находится, это радио Комета. Это радио Комета.
1: 92,6 FM.
0: Это мы с вами, я, Анна Донрой.

0: и Ольга Ольхова.
1: Да, это вот для тех, кто только включил.
0: Я плачу до слез, потому что, похоже, осенняя погода меня прибивает конкретно.
1: Давай мы расскажем, во-первых, у нас тема какая будет сегодня, и потом начнем с заявки. Давай, хочешь, я расскажу?
0: Давай, давай, давай, тему.
1: Да, значит, тема для разговора у нас, где можно отдохнуть осенью.
0: Да, осенний отдых. Что,
1: осенний
0: как
1: отдых,
0: где?
1: Да. Где-то в Чехове можно сделать, где-то можно сделать вне Чехова. Вот, и, в общем-то, вот такие вещи, да. И кто хочет вообще поделиться, как он отдыхает осенью, будем очень благодарны. Мы, например, сегодня и вчера по часу-полтора гуляли у нас в парке «Губернский лес». Там прекрасные виды, там прекрасные деревья, там прекрасная осень. И вот чем мне нравится осень, тем, что она становится такая красно-желтой, тем, какая она становится яркой.
0: Такая вот, прям очаровательная осень, красиво, все очень ярко так. Вообще мне очень нравится такое время года, потому что уже не жарко, но еще не совсем холодно. И мне очень нравится, что сейчас с понижением температуры наконец-то мои ненавистные мошки будут постепенно исчезать.
1: Ну, я еще включаю, в принципе, эти, как их называют, которые вот от комаров.
0: Ой, у меня палки антикомариные, все спрашивают, где взяла. Говорю всем, пишите в личку, расскажу. Классные палочки.
1: А другие не работают?
0: У меня ничего не работает. У меня ничего не работает. У меня палки антикомариные, прекрасная вообще штука, идеальная вещь. Ну, а мы все-таки будем немножко про осенний отдых. И у нас тут... все, вижу.
1: Про осенний отдых. Ну, вот, Оль, где ты вот осенью отдыхаешь?
0: Ты знаешь, я пару раз по осени ездила в Карелию. И, в общем-то, скажу тебе честно, что мне там очень понравилось, особенно в Рускеале, несмотря на то, что было достаточно дождливо, мокро и холодно, но это невероятно красивое место.
1: Ну, Карелия, да, это такое не южное.
0: Я вообще человек не южный, мне очень нравится там, где холодно, поэтому для меня вот Карелия, Заполярье какой-нибудь, я не знаю, в Никель хочу съездить очень сильно, посмотреть на северное сияние.
1: Это моя одна из мечт, именно северное сияние видеть.
0: Питер мой любимый, разумеется, я прям его обожаю, люблю. Финский залив, маленький формат большого Северного моря. Для меня это, конечно, классно просто. Я как человек, который никогда в жизни не видел теплых морей и не купался в них, для меня это, конечно, прям вау.
1: А я вот люблю проводить, например, осенью, именно вот сентябрь-октябрь, где-нибудь вот в южных странах, там, где как раз спадает вот эта вся жара. Мы два раза зимовали в Испании, и вот как раз там та же Испания, вот сентябрь-октябрь, это очень здорово. Поэтому вот я люблю как раз уезжать на юга, там, где становится холодно, потому что теплое море — это вообще не моя стихия, потому что я моржую, я окунаюсь там. Вот мы сегодня в купели купались, вчера в купели купались. Вот это, в 6 утра причем ездим. В 8 вчера в Талиш попали, открывается с 8. Кстати, Талиш открывается с 8. Кто хочет купаться,
0: да, приезжайте. Кто хочет отдыхать, пожалуйста, в Талиш, welcome, милости просим. Ань, заявка твоя.
1: Да, а вот теперь заявочка, внимание. От мужа Валентина, любимой жене Тамаре, мы ставим Стаса Михайлова, а песенка называется «Все для тебя». Тамара, у меня нет слов, когда мужья заказывают своим женам такие песни, еще и «Все для тебя». До слез приятно. От души сама вот эту заявку прям проживаю через себя и передаю огромный привет от Валентины Тамаре.
0: Слушаем прямо сейчас Стас Михайлов для тебя на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов.

0: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Один из плюсов находиться на такой высоте, откуда мы вещаем, это как раз видеть самолеты максимально большого масштаба. Да,
7: да, сейчас очень красиво пролетел. Прям, ну, в наши времена жутковато, если
6: нет,
7: честно.
6: Нет, я вот вижу до сих пор из окна, это красиво. Невероятно красиво, это прям красиво, это очень.
7: Я вообще люблю высоту, я вообще люблю верхние этажи в квартирах. Я с удовольствием...
6: Я люблю самолеты.
7: Я очень люблю самолеты, я не боюсь самолетов, я получаю невероятное удовольствие, когда он взлетает. Когда он приземляется, то есть у меня вот это соприкосновение, отрыв от земли.
6: Так, давай этот спойлер мне не кидай, я еще никогда в жизни не летал на самолете.
7: Сказала Оля, которая только что сказала, я люблю самолеты.
6: А это не запрещает мне любить саму конструкцию, понимаешь?
7: Может, ты сейчас как сядешь в него, потом выйдешь прямо во время полета и скажешь, я передумала.
6: Ну, это вряд ли, конечно.
7: Это вряд ли. Как классно иметь мечту, пролетать на самолете.
6: Да,
7: я тебе желаю сбывания мечты.
6: А у нас тут пишет слушатель наш, последние цифры 29-26, и пишет, кстати, звучит ли радио, как прежде, на улице? Приятно было в сквере у ЧПК слушать ваши треки.
7: Вот как бы это все восстановить, потому что...
6: Да,
7: именно,
6: к сожалению, пока не звучим.
7: Именно сегодня, да, я об этом подумала, потому что когда я шла на эфир, мне стало как-то грустновато.
6: Ну, очень хочется.
7: Если меня сейчас слышит наше начальство, я готова этому как-то поспособствовать, если у меня есть на это какие-то возможности, то есть... Просите, вдруг я что-то смогу для вас сделать. Ну вдруг.
6: Я готова. Будем верить в лучшее, как говорится, да. У нас там есть заявка от нашего постоянного слушателя Андрея. Андрей, привет, с возвращением тебя.
7: Наш, да, Андрей?
6: Ну, конечно, наш. Аня, Оля, бонжур. Три розочки нам с смайликами.
7: Привет, наш.
6: Да,
7: хороший.
6: Я из тех, кто только что включил радио. Сегодня вернулся в Moscow region. Андрей, вы... Where are you resting?
7: Where from? Стесняюсь спросить.
6: Да-да-да. Включите, please, Tina Turner, Don't Turn Around. Уверен, вы узнаете этот оригинал.
7: Конечно, сейчас поем.
6: Тину Тернер мы включим, но она, к сожалению, сейчас у нас будет не вся, поэтому я приняла решение, Андрей, исполнить вашу музыкальную заявку в следующем часе.
7: Я тоже так думаю.
6: Вот и все. Ну, а пока что у нас далее по курсу первый час подошел к концу. Аня, представляешь, как всегда.
7: Да, всегда очень быстро,
6: в следующем часе начнем дальше с вами обсуждать осенний отдых, чего, где, как, куда вообще, и что можно и где посмотреть у нас в Чехии. Или куда поехать отдохнуть. Ну и, в общем-то, у нас пока что под занавес часа этого текущего группа «Пикник» с композицией «Египтянин». Кстати, были мы у них на концерте, Ань, помнишь?
7: Ой, я помню, поплясала, Оля помнит тоже.
6: Так
7: я
6: классно
7: прям зажгла.
6: Было, прям
7: я
6: вообще.
7: Зажгла. Я как раз была на Голде я подвижная, и я там отскакивала прям нормально.
6: Ну что ж, поностальгируем под группу «Пикник» «Египтянин» прямо сейчас на волнах радио «Комета» 2.6 FM, 7049 УКВ. Ну и в следующем часе вернемся к вам. Давайте общаться дальше.
3: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Аурусети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут

0: доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
7: Вообще, это весьма сложная задача — выйти после такого анонса утреннего шоу, где интеллект вообще не присутствует.
8: Тут сколько он идет, мы столько соли в голос смеемся вообще. Ну, Николай вообще, Николаевич, да. Ты крутой на самом деле. В придумке вот этих всех штук мы прям в
7: огонь. Огонь-огонь. Да. Ну что ж, это продолжается «Вечерний Чехов»
8: с Ольгой Ольховой и
7: Анной Донрой. Мы на месте с вами разгоняем вам тоску. Как всегда, по традиции, в начале часа напоминаем, где нас ловить и по каким координатам. 92,6 FM, частота 70,49 УКВ. И, в общем-то, можно говорить: Алиса, включи радио «Комета». И, Ань, твоя любимая?
8: Я, мое любимое, Яндекс.Радио. Мы есть теперь на Яндекс.Радио. Скачивайте приложение. Можете слушать нас в любой точке мира. Просто слушать с удовольствием, если вы вдруг заскучаете где-то за границей или в другом городе, а у вас там случайно вот FM-волна, ну, не дотягивает до 92,6 FM.
7: Да, можно включить интернет-приложение Яндекс.Радио и слушать нас там благополучно. Да и подписывайтесь заодно на нас, находите нас в соцсетях и группу радиостанции «Комет» ВКонтакте, и в том числе информационный канал lopasnik.ru. Будьте в курсе новостей. И продолжаем мы обсуждать отдых осенний. Да. Вот, Ань, мне предлагают тут в музей усадьбу Лопасня Зачатевская сходить в качестве варианта отдыха.
8: Слушай, Оль, какая приятная неожиданность, потому что именно сегодня мы там были и смотрели расписание, когда мы можем туда сходить.
7: Слушайте, вау.
8: Как вселенная близко нам открывает все эти возможности. Сегодня там как раз выходной.
7: Ага.
8: Мы сфотографировали расписание, к сожалению, мы еще не посмотрели, когда. Но так как у меня сейчас идет ретрит, у меня сейчас несколько человек живет дома. Мы как раз там и духовно, и физически продвигаемся, стараемся себя развивать. И как раз вот хотели

0: моментов. Да, да, да. И вот мы как раз в рамках ретрита мы пойдем на экскурсию вот в эту усадьбу. Да?
1: Ну, в общем-то, часы работы там со среды по воскресенье с 10 часов утра до 17.
0: Последняя оперативно пятница. Оля пользуется
1: да,
0: интернетом.
1: Последняя пятница месяца выходная. Вот так вот. И, в общем-то, предлагают мне здесь попутно городской парк культуры и отдыха для неспешной прогулки, пикника или активного отдыха. Ну и также мне...
0: А какой парк культуры и отдыха? У нас закрыт.
1: Городской.
0: Он закрыт.
2: В смысле закрыт?
0: А ты там давно не была?
2: Давно.
0: Он весь обтянут. Там даже пройти, вот сейчас уже даже через кусты не протиснешь. Там все дорожки сняли, там же ремонт идет.
1: Вай.
0: То есть вокруг вот этих всех прудов там сейчас ездят самосвалы, там сейчас ездят всякие... рабочие на всяких карах, и они практически угу. все дорожки уже сняли.
1: Ладно, хорошо.
0: Так раз... что я рекомендую, если пикники, то можно пойти в губернский лес, там есть место для пикников.
1: Ну вот губернский лес,
0: да.
1: Либо вот мне еще предлагают здесь набережную реки Теребенки. Хорошее место для прогулок на свежем воздухе, в парке есть детские спортивные площадки. Ну, прям пляж с кабинками уже не очень актуально, потому что как-то на улице холодноватенько. Также мне рекомендую

0: находится по центру, на бульваре Антон Павлович Чехова, уютное место с фонтаном, клумбами, инсталляциями, посвященные писателю. Также мне предлагают посетить Чеховский городской театр, если хочется культурного досуга, и проверить афишу.
1: А я, кстати, вот чуть-чуть уйду в сторону Чеховского городского театра. Я всех Мелехова приглашаю. Там сейчас очень красиво. Осень в Мелехово прекрасна. И там постановок гораздо лучше и больше, чем в Чеховском городском театре. Это я вам точно
0: обсудим, подумаем. Ну, а пока все-таки заявка. У нас тут Андрей отвечает: «From Тамбовщина». Он вернулся. Ну, в общем-то, Тина Тернер, «Don't Turn Around» прямо сейчас. Сейчас по заявке нашего постоянного слушателя Андрея звучит на волнах радио «Комета» 92.6 FM. Делайте громче и ждем ваши музыкальные заявки.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: такой подъем у меня. То есть у меня как раз вот осень, она ассоциируется с каким-то подъемом жизненной энергии, но я для этого делаю все сама. И вот непосредственно, я говорю, занимаюсь именно вот закаливанием. Я занимаюсь закаливанием людей, сейчас у меня идет ретрит, поэтому я как раз вот в этой теме себя поднимаю. Я как раз ретрит стараюсь устраивать в это время года для того, чтобы и себя как бы поддержать, да, вроде как бы, когда люди уже приехали, собрались, и ты как бы их там, типа какой-то там наставник, да, и тут они приехали к тебе, и ты не можешь просто дать заднюю. Поэтому мы сегодня приехали в купили, так смотрю на нее, думаю, вот если бы не было девчонок, которых я привезла купаться, я бы туда не залезла. Вот, в общем-то, я создаю себе стимулы для осеннего отдыха. Поэтому люблю отдых зимой, ой, это осенью, и это мое любимое время года, поэтому всем рекомендую просто брать себя за волосы и вытягивать для всяких разных вот этих мероприятий. Потому что по-другому не получится, ребят, не получится.
1: Но есть же те, кто любит больше осенью отдыхать там с пледиком, с чашечкой горячего какао.
0: Оль, ну это никто не отменял. Мы сегодня приехали после купели, все замерзли, согрели себе чайник чая, девчонки сели около этого.
1: Ой, чай, травяной,
0: около каминчика, да. Да супер, с медом. Поэтому это одно другое не заменяет. Но когда ты уже чашку чая себе налил и сел напротив окна, а с осенними листьями в пледик завернутый, а ты еще перед этим искупался в купели, слушай, ну это лучше, как бы, как сказать, такое.
1: Значит, награда. Слово про мед, у нас такая медовая душа на радиостанции царит, потому что все тут медом обмениваются.
0: Да,
1: это так мило вообще, на самом-то деле. И вот, так, что тут мне пишут? Так, наш слушатель Андрей пишет, песню узнали, я пишу, ну да.
0: Ну как не узнали, уж Тина Тернер-то, Андрей, ну ты уж прям вообще.
1: Дописывает, Ace of Base, Ace of Base, прям по-русски. Я пишу ему эту следующую заявку, говорит, нет, просто кавер Ace of Base на песню Don't Turn Around знают все, оригинал в исполнении Тины Тернер почти никто. Ну, Андрей,
0: а
1: ну,
0: я
1: прям обижаешь, мы знаем.
0: Конечно, ты когда еще заказал, я еще такая думаю, что Тина Тернер, когда, да, я сразу Ace of Base, у меня как раз и промелькнуло это, думаю, почему Тина Тернер-то, в общем-то.
1: Да, потому что.
0: Как раз наоборот, я не знала, что Тина Тернер исполняет.
1: Но если вернуться к осеннему отдыху, то в любом случае осенью можно как раз прогуливаться неспешно, потому что нет такой дикой жары и нет такого дикого холода, но имейте в виду, осенью погода переменчива, поэтому для прогулок как можно теплее одевайтесь и берите на всякий случай с собой зонтик. И, в общем-то, если планируете несколько точек за один день, то выстраивайте маршрут так, чтобы они были не очень далеко друг от друга. Ну, тогда не сильно устанете.
0: Я с Олей согласна. Вот в осень процессы замедляются. Хочется замедлиться, в принципе. Хочется остановиться, подышать. Такие какие-то состояния чуть-чуть сонные, томные. Угу. Ничего не хотящие делать. Ну, кстати, вот у меня лето прошло, ничего не хотел делать. Но делала, да. То есть прям вытаскивала себя. А вот осень, она как раз вот в огонь включает вот эти ресурсы, потому что, чтобы дабы не остановиться.
1: Угу. Ну и, в общем-то, предлагаю немножечко подзамедлиться под достаточно протяжную композицию Маши и Медведи «Земля» называется. И ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44 или в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Ну и давайте Маша и Медведи. Эй, Земля!
2: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM, 7049 УКВ. В общем-то, да, и Яндекс Радио нам в помощь, чтобы у нас было слышно везде.
3: Да, мы вообще молодцы. Мы везде, повсюду, там, где ты, как сейчас у нас звучит заставка для радио «Комета», там, где ты, там радио «Комета». Так что от нас не убежать.

0: Ты знаешь, я тут вдохновилась, в общем-то, песней, заказанной нашим новым слушателем Кириллом, да, и решила все-таки посмотреть, может, там что-то есть еще классное, вот пока нахожусь в поиске. Ну, в общем, спасибо большое за рекомендацию. Я думаю, что настроение-то мы сегодня создали классное. Да, Ань?
1: Да, мне вот сегодня пишет, вот сегодня Валентин передавал привет своей супруге Тамаре и пишет: Ань, большое спасибо вам за все внимание, за передачу, за песню. Я не ждал, что вы включите так сразу, и я там отлучился. Но в этот момент как раз вы все это передали, и песня довела супругу до слез. Она не ожидала такой песни. Еще раз большое вам спасибо за все. Валентин, вам спасибо за отзыв, спасибо за обратную
0: связь. Так мило.
1: Да, это очень мило. Да, это вообще здорово, когда вот муж передает жене такие теплые слова по радио, и там уже им не по 18, да, и, ну, это действительно очень приятно. И я очень рада, что всему этому виной радио «Комета». Это очень...
0: А почему виной-то сразу?
1: Ну, вина такая. Что мы способствуем...
0: Да, доведению до слез супругов, да?
1: Ну, можно так сказать.
0: Прям молодцы какие.
1: Довели человека до слез.
0: Давай лучше про осенний отдых. Что там у нас далее по курсу? Где там можно у нас отдыхать и как?
1: Вы знаете, сейчас очень хорошее время для, например, отдыха на турбазах. Потому что сейчас турбазы опустели, да, потому что начался школьный сезон. И благодаря этому вы можете отдохнуть на турбазах достаточно, ну, подешевле,

0: это делается, например, в сезон. Это можно, ну, на выходных еще цены будут стать хорошие такие, ну, повыше. Но, и тем не менее, если вы там выкроете в будни несколько денечков, это очень хорошо. Сейчас очень классные ставят какие-то домики на берегу Оки с огромными панорамными окнами. Ну, то есть сейчас куча турбаз разных.
1: Сила.
0: Одна есть какая-то турбаза, ты знаешь, у меня знакомый ездил где-то в СНТ, они выкупили кусок СНТ и выстроили прям домики с панорамными окнами на лес. То есть там каждый домик, как бы турбаза, как там каждый домик не смотрит друг на друга. И вот эти панорамные окна, там прям кровать стоит около этого, и маленькая кухня, такие как мини-гостиницы. Вот. И еще я вспомнила, знаете, когда можно съездить? Мы недавно с девочками ездили, и периодически, это, кстати, вот осень больше всего пригождается, в Дракин, в спа-центр.
1: Не было тоже неплохо.
0: Не было там, не была. Вот рекомендую.

0: Даже не хочется там по саунам скакать, купаться, а просто хочется полежать. То есть ты там погреешься где-то, в бассейне поплаваешь, и прям, знаешь, такой вот на час, и там с книжечкой, мы чаек с собой берем. Там, кстати, разрешают со своей едой приходить, со своими термосами. Ну и, тем не менее, в самом кафе очень классные там и чаи всякие разные, травяные. И, в общем, ребят, вот прям настоятельно рекомендую. Спа-Дракин, у меня был период, я там 4 дня подряд просто была. Я была на сухом голоде, класс. Мне надо было просто близко с водой соприкасаться, и я просто 3 дня на целый день уезжала туда и плавала, в общем...
1: Так, знаешь, что вот из других вариантов прям кратенько пробегусь. Золотое кольцо предлагают, старинные города со старой архитектурой, которые да, осень особенно красиво раскрашивает. Карелия, моя любимая, золотые леса, деревянное зодчество, парк Рускеала. Ну или парки Подмосковья, речные круизы и загородный парк-отели. В общем-то, все, что ты сейчас сказала.
0: Я сказала, да, сейчас очень классно. Меня, кстати, приглашают.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ну и как поется в песне «All good things comes to end». Да, Ань, к сожалению, все,
5: поется, да,
4: все хорошее, к сожалению, заканчивается, как и заканчивается наша сегодняшняя рабочая смена в вечернем Чехове. И мы вот сегодня так пообсуждали с Аней, где можно отдыхать. И пришли к выводу, что осень – это как раз тот самый период, когда
5: нужно отдыхать.
4: Да, потому нужно. Что
5: я вообще, у меня, в принципе, начинался сюда отдых с осени. И именно вот эта вот золотая осень, которая, мне кажется, куда ни поедет, сейчас не поедет, везде хорошо. Потому что как раз заканчивается
4: красиво.
5: Сезон. Ну, Оль, у меня, когда перенасыщение каких-то туристических мест людьми, для меня это вообще не отдых.
4: Мне тоже не нравится, когда много людей.
5: Ну, много людей, как бы, ну, давайте вот про меня, например, детей много. Это не то, чтобы там плохо, да, но это, когда детей своих как бы нет, маленьких, да, то это, честно сказать, ну, для меня не отдых. Мне тяжеловато
4: напряженненько, да?
5: Ну, мне тяжеловато находиться в компании большого количества.

0: социум, а все остальное, ну, для меня тяжело. Вот, поэтому как раз вот для меня это начало отдыха. Вот, и все как раз туристические поездки-то, они, собственно, и дешевле становятся, поэтому...
1: Ну, в общем-то, да, хочется как-то спокойненько отдохнуть, в каком-то в тишине, спокойствии, а тут такое, ну, в общем-то, не сильно тихо. Но, с другой стороны, понимаешь, осень – это время, когда можно спокойно совершенно гулять пешочком, когда все вокруг красивое такое, желто-красное. И, в общем-то, особенно, когда приезжаешь какие-нибудь в города со старой архитектурой, то смотрится, конечно, потрясающе, потому что мало того, что ты попадаешь в абсолютно фантастическое окружение прекрасной архитектуры, памятников прошлого, так ты еще и находишься в прекрасной атмосфере осени, когда еще вот этих нет лысых деревьев, когда все еще только вот только-только начинается.
2: Самые краски начинаются, желто-красные. Да. Прекрасные, например, Прага прекрасна. То есть, ну, Чехия вообще там, Словакия. Я, кстати, была еще в Чехословакии, когда она была. Там сейчас тоже потрясающая осень. Ну, вот я говорю, там, где тепло очень сильно. Кстати, Испания сейчас от жары умирала, там 45 градусов. Ко мне сейчас подруга из Испании на ретрит приехала. И говорит, вообще, мы просто там... Не, ну, там уже даже кондиционер... Есть некоторые дома,

0: сидели дома все лето.
1: Честно сказать, я вообще не фанат жары, вообще ни разу, но и не фанат дикого холода, поэтому для меня вот как раз эта межсезонка, осень и весна, это прям самое золотое время, когда я прям,
0: да,
1: я живу, я могу совершенно спокойно прогуливаться там после работы до дома пешочком и не считаю в этом никакого напряга, не вижу. Потому что летом обычно ты добегаешь просто от одного кондиционера к другому, либо от вентилятора к другому вентилятору. На этом как бы все. А зимой от батареи к батарее просто бегаешь. Аня, вот тебе хорошо, у тебя дом камин есть. Пришла домой, заварила себе чаечек вкусненький и села около камина постигать дзен.
2: Никому не мешает завести себе камин.
1: Вот так вот,
2: они сейчас стационарные продаются, да, всякие разные, и в домашних условиях его можно установить, поэтому это моя одна из мечт при постройке дома была.
1: Ой, да у тебя вообще там дом мечты, потому что у тебя там еще и огромное окно в ванной, когда можно просто принимать
2: зимой обычно.
1: Да, принимать
2: это
1: ванну зимой. И просто кайфовать от того, что у тебя за окном просто снегопад медленно падает, и вообще это красиво так прям, как это, умиротворяюще. Вот, я и нашла слово. Ну что ж, нам пришла пора говорить всем до свидания и до завтра. Завтра встретимся с вами по традиции с 6 часов вечера. Надеюсь, комаров здесь станет меньше к этому моменту.
2: Ну да.
1: Ну и мы говорим всем пока-пока. И под занавес, Ань, для тебя Modern Talking, You Can Win If You Want.
2: Спасибо, моя дорогая. Я так себе песню не выбрала.
1: А я выбрала.
2: А это для нас, кстати, передал наш Ванечка Хрылев, который написал: Анечка, я передаю привет вам. Обожаю вас. Я так и хотел. Все для вас. И мы заказали. Олечка мне заказала песню.
1: Ну и все.
2: Спасибо, Ванечке. Спасибо, Олечке. Всем пока.
1: Всем пока-пока.
3: Вечерний чех. На радио Комета. 92,6 FM.
4: Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: при Лопасне 20.00.
1: На радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Почти 200 километров водопроводных, канализационных и теплосетей будет передано властями Чехова в собственность Московской области. Решение о безвозмездной передаче должны принять депутаты в ходе очередного заседания. В перечень входят сети водоснабжения, как холодного, так и горячего, водоотведения и теплоснабжения в Чехове и сельских населенных пунктах. Жителям Чехова пообещали надежное и бесперебойное энергоснабжение в 2030 году. На состоявшемся совете директоров предприятий округа начальник Чеховской РЭС по Ауросети «Московский регион» Иван Воскребенцев представил программу развития сетей на ближайшие 3 года. В частности, он сообщил о строительстве новой электроподстанции на 220 киловольт за губернским лесом. Проект уже запущен. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство обещают начать в 2027-2028 годах. По словам Воскребенцева, энергообъект будет иметь 4 уровня напряжения и большой запас мощности, что позволит подключать новых потребителей, в том числе предприятия, без ограничений. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составила 21%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Более 20 учителей и сотрудников чеховских школ будут награждены благодарственными письмами и грамотами Совета депутатов. Соответствующее решение представительный орган должен принять на этой неделе. Вручение наград будет приурочено ко Дню учителя. Почетные грамоты Совета депутатов также получит коллектив школы «Чехов-3» за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд, достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения, а также в связи с 60-летием учебного заведения. С 1 сентября 2027 года коммунальные квитанции начнут доставлять через госуслуги. Однако бумажные платежки сохранятся для тех, кто не пользуется интернетом. Об этом пишет издание «Управдом». Конкретный механизм выбора формата должно установить правительство. Однако переход на электронные квитанции вызывает вопросы. Не обернется ли цифровизация массовым отказом управляющих компаний и расчетных центров печатать и доставлять квитанции?
0: Погода.
2: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а воздух днем прогреется до 18 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76

0: 923. Слышать. Радио Комета. Там, на неведомых дорожках. В народе Краснодар называют столицей Кубани. Город был основан черноморскими казаками в 1793 году. Сначала как военный лагерь, а позднее как крепость. Древние люди тоже облюбовали место, на котором ныне находится Краснодар. Археологи обнаружили в центре города, в районе парка «Городской сад», крупное миотское городище, существовавшее здесь с 4 или 3 века до нашей эры. Путеводитель. Город расположен на правом берегу реки Кубани в 120 километрах от Черного моря и 140 от Азовского. В Краснодаре есть 3 железнодорожных станции. На востоке города находится международный аэропорт.
1: Исторический телеграф. Первые 120 лет своего существования Краснодар назывался Екатеринодаром. Так кубанские казаки отблагодарили императрицу Екатерину II за дарованную им землю для поселения. В Краснодаре существует кубанский казачий хор, являющийся единственным в России коллективом народного творчества, чья история тянется с начала 19 века. Краснодар находится в сейсмически опасной зоне. Как правило, эпицентр землетрясений расположен на дне Черного моря, но толчки ощущаются и на городских улицах. К счастью, ни одного разрушительного землетрясения за всю историю Краснодара не произошло.
0: Как красиво! В кубанской столице находится 30 музеев, 8 концертных залов, цирк, несколько театров, галереи, филармония и прекрасные парки. Среди горожан и туристов популярны парки «Городской сад» и «Солнечный остров», омываемый водами реки Кубань. В самой высокой точке города, рядом с величественным зданием кубанского кинотеатра, стоит статуя богини Авроры. А в центре Краснодара можно сфотографироваться с бронзовыми Лидочкой и Шуриком, студентами из легендарного фильма «Леонида Гайдая». На территории города расположен крупнейший выставочный центр на юге России – «Краснодар-экспо», на котором реализуются такие выставочные проекты, как Южный архитектурно-строительный форум, Южный туристический форум, форум «Создай себя сам» и другие. А дальше мы отправимся в колыбель русского буддизма – город Улан-Удэ. Там, на неведомых дорожках.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: sweet as the punch.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

1973 году лидеры культовой группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант отправились в Марокко на национальный фестиваль фольклора. Именно там началась история песни «Кашмир». В словах песни описывается путешествие.

Путешествие Планта и Пейджа по марокканской пустыне под раскаленным солнцем. Узкая тропа вилась между скалами из песчаника, чего создавалось впечатление, будто они едут по тоннелю. Как вспоминал Плант, вдохновение появилось из-за того, что дорога все продолжалась, продолжалась и продолжалась, и казалось, ей не будет конца. Тут-то в голове Пейджа и зародился еще один гипнотический риф в духе неторопливой поступи каравана. Но почему же Кашмир? Скорее всего, это область, о которой сложено столько легенд и преданий, привлекала Планта своим мистицизмом и загадочностью. Он воспринимает ее как воплощение земного рая, в который он направляется сквозь безлюдную пустыню. К тому же Кашмир — просто красивое слово.

В основе мелодии «Кашмир» лежит последовательность аккордов, которую Пейдж придумал задолго до ее записи. Она исполняется на гитаре с необычным строем. В песне много заимствований из индийской, марокканской и арабской музыки, которые появились после экспериментов Пейджа с ситаром. Также в некоторых частях композиции звучит мелотрон. Партии духовых и струнных инструментов исполнили приглашенные музыканты, что было нетипично для Led Zeppelin. «Кашмир» стал одной из самых цитируемых тем в мире музыки и в мире кино. Так однажды Пейджу позвонил даже рэпер Puff Daddy с просьбой помочь записать свою версию «Кашмира» для фильма «Годзилла». Она вышла под названием «Come With Me». «Кашмир» была включена в альбом Physical Graffiti, который вышел в 1975 году и стал шестым в дискографии группы. Песня длится почти 8,5 минут, но это не помешало ее активной ротации на радио. Led Zeppelin считали «Кашмир» одной из лучших своих работ и играли ее почти на всех концертах.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще, в темно-синем плаще.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить.

0: Уйди и все.
1: На родине каштанки 2 часа ровно.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.